0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Наши песни.
1: Как же вычеркнуть тебя из сна?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь, фонари тела в

0: side.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.
4: Стук клавиш, усталый звук. У меня только пара рук.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Любите необычные часы? Тогда самое время прогуляться по улице Советской в Бресте. Для людей, которые ценят точность, здесь имеются городские часы. Они стоят на высоком гранитном постаменте, а по сторонам установлены отлитые в металле щиты с гербами города в разные периоды своей истории. На верхушке часов фрагмент нынешнего герба. Если кто-то хочет послушать музыку, не стесняйтесь, подходите ближе, желательно в начале каждого часа, так как именно в это время звучит один из 7 вариантов мелодий. Далее по улице Советской

0: Ильинской расположен металлический счастливый сапог времен Средневековья. Рядом след второй ноги и трость для опоры. К слову, композиция появилась тут неспроста. Есть одна городская легенда. В ней говорится, что в конце 19 века родилась на свет прекрасная и неординарная Анна, которой дед, помимо материальных ценностей, оставил сапоги, по семейному преданию, приносящие богатство. С виду они были ничем не примечательные, но, как шептали на лавочках, примерив их один раз, человек быстро богател. Юная наследница подтверждала эти догадки своим благосостоянием. Со временем Анна передала чудо-сапоги своему сыну Михаилу, проживавшему в Бресте. Разумеется, сын только усмехнулся, но, едва нацепив один сапог шутки ради, обнаружил там 7 золотых царских червонцев. Он, в свою очередь, передал сапог своему сыну. К слову, о втором сапоге история умалчивает. Вот так и начался круговорот одного сапога в природе. Кстати, многие известные люди, которые приезжают в Брест, услышав хотя бы раз эту историю, непременно спешат примерить счастливый сапог.
1: Брест аудиогид. Поехали!
2: Радио Брест!

0: Реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
3: 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. ПС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Знай наших.

разумно идуть к черту. Дай мне яше один глоток. Хай, это фатальный ток.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко, принимает участие в церемонии приведения к военной присяге личного состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщает Белта. Военную присягу на плацу в торжественной обстановке принесут около 2500 военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов. Как сообщалось ранее, на укомплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований этой весной планировалось направить около 10 тысяч человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Евразийского национального университета имени Гумилева с 30-летием со дня основания учебного заведения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Ваш университет по праву является одним из ведущих образовательных и научных центров Республики Казахстан. Благодаря тесному академическому взаимодействию реализуются совместные проекты и инициативы. Готовятся специалисты нового поколения. Расширяются гуманитарные связи», говорится в поздравлении. Все это способствует дальнейшему развитию единого научно-образовательного пространства Беларуси и Казахстана, упрощению сотрудничества между нашими странами. Глава государства пожелал коллективу университета крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успеха в реализации намеченных целей и планов.
0: Новости.
1: Сегодня в Барановичах продолжаются мероприятия в честь 155-летия города. На улице Жукова в эти минуты начинается праздничный спортивный забег «Пульс моего города». У главного входа в Ледовый дворец будут работать интерактивные площадки, организуют настольные игры, пройдет фестиваль дворовых игр. С 14 до 16 часов пройдет детская дискотека. На парковке возле Ледового дворца с полудня до 16 будет открыто интерактивное пространство «Барановичи. Территория мужества». От войсковой части 7404. На проспекте Советском в 16 часов начнутся показательные выступления по скоростному маневрированию от спецподразделения ДПС «Стрела». На главной сцене с 12 до 13 состоится вальс выпускников. В 17:30 стартует концертная программа. На улице Жукова будет организована работа летних кафе, на боковой аллее развернется ярмарка мастеров и ремесленников. Также на парковке за Ледовым дворцом будут работать игровые площадки и аттракционы. И в завершение новости партнеров. Битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Завоюем золото вместе. Вперед Брест, вперед БГК. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. «Интерсити-бай» в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Sakharnyzavod.by.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Агропромбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Мощь и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко, заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги, передает Белта. Глава государства отметил, что в этот особый день тысячи молодых ребят принимают на себя высокую ответственность – оберегать настоящее и будущее своей страны. Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул: «Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране», – сказал президент. Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как военный летчик первого класса подполковник Владимир Корват совершил подвиг, за который впервые в истории суверенной Беларуси ему была посмертно присвоена высшая награда страны. Он в критической ситуации, возникшей на борту самолета во время учебно-тренировочного полета, пожертвовал собственной жизнью ради спасения множества людей и отвел воздушное судно от населенных пунктов в Барановичском районе. Владимир Корват погиб в 37 лет. Ему посмертно было присвоено звание Героя Беларуси. Летчик навечно зачислен в списки личного состава 1-й авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. В части, где служил офицер, открыт музей. А на здании штаба размещена мемориальная доска. На месте катастрофы установлен памятный знак, а в центре деревни Арабовщина – памятник с мемориальной доской. В Бресте в мае 2000 года открыт памятник летчику. В честь Владимира Корвата названы улицы в Минске, Бресте, Арабовщине. Также его имя носит сквер и бульвар в Барановичах. А летчики сняты документальные фильмы «Обыкновенный герой» и «Помнить небо».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. История с полицейским беспределом в Польше взбудоражила информационное пространство. Польские стражи по ошибке чуть не отправили на тот свет ни в чем не повинных людей, к тому же иностранцев. Речь идет о белорусах. Историю не только пытаются замять, но и сопровождают в СМИ откровенным враньем. Есть компания белорусов, которая раз в год ездит в Германию за автомобилями. На польской стороне заметили, что за их колонной следуют затонированные джипы, которые стали прижимать к обочине и блокировать автомобиль. Первую машину блокируют, разбивают стекло и достают белоруса через окно. Затем неизвестные попутчики достают оружие и расстреливают второй автомобиль. 29 пулевых отверстий в машине и еще 3 у белоруса. В Европе ситуацию решили замять. В Беларусь пострадавшего отвезли знакомые. И уже дома доставили в военный госпиталь. В польских СМИ распространяют версию про опасных преступников, которых удалось задержать. И ни слова про то, что взяли не тех. И в завершение новости партнеров. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК! Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. «Интерсити-бай» в агентствах вашего доверия. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо макшима.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
0: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. ПС 727-95-46.
2: То самое чувство в ожидании не чудо, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на OMA.BY.
4: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар космонавтов, 116. Паноптика. Всегда отличный выбор. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко на торжественной церемонии принятия военной присяги напомнил о задаче уйти от излишней мишуры в армии, передает Белта. Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу – уйти от излишней мишуры в армии. «Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, которые умеют владеть своим оружием, которые будут сильны духом и телом, физически подготовлены», – заявил Александр Лукашенко. Сегодня в Брестской крепости произнесло слова присяги новое пополнение внутренних войск и воинских частей Брестского гарнизона. Клятву на верность народу и отчизне произнесли новобранцы войсковых частей 5526, 5522 и 7404 внутренних войск МВД. Воины 38-й десантно-штурмовой бригады, артиллерия 111-й гвардейской бригады, зенитчики 115-го ракетного полка и невидимые стражи эфира из 48-го батальона РЭП. Нарушая стереотипы о мужской армии, в этот день в историю вписали свои имена две девушки, пока солдаты отправились в первое в их жизни увольнение. Последние звонки для выпускников 9 и 11 классов прозвенели сегодня по всей Беларуси. Министерством образования рекомендовано проводить праздничное мероприятие в школе со всеми традициями, которые установлены в данном учреждении образования. Также для выпускников 11 классов праздник рекомендовано проводить на уровне района, города, области, на усмотрение директора, родительской общественности и учредителя. Кроме этого, в рекомендациях образовательного ведомства сделан акцент на мерах безопасности организации праздника. Например, он должен длиться не более 45 минут с учетом погодных условий.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Литовский контрабандист Дэвид Медведев поделился с ОНТ изнанкой работы и рассказал, почему за провоз сигарет почти невозможно сесть в тюрьму. Спикер пояснил, что если фура забита сигаретами полностью до самого верха, то ставка водителя возрастает до 10 тысяч евро. При этом последствия задержания в Европе сильно зависят от гражданства. По его словам, водителя с европейским паспортом до суда, скорее всего, отпустят. Гражданам Беларуси суды чаще назначают денежный залог, после уплаты которого они остаются на свободе до заседания. Причем, по наблюдениям источника, белорусы исправно являются на суды и не скрываются. В завершении контрабандист подчеркнул, что получить реальный тюремный срок за торговлю табаком в их регионе крайне тяжело. Чтобы оказаться в колонии, необходимо попасться с полными фурами как минимум 10-20 раз. Схема позволяет зарабатывать десятки тысяч евро с минимальными рисками для свободы. Однако спикер добавил, что сейчас сама тема сигаретной контрабанды стала сильно политизированной. И в завершение новости партнеров. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Интерсити Бай в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520 83 82. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Securebank.by.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.

0: Б.Б. или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бяси». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

летят мечты вместе с ветром, но оставят в сердце след. Будем я и ты.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Мощь и силу армии определяют люди, преданные родной стране военнослужащие. Об этом президент Беларуси, главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии принятия военной присяги.
2: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости, сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд – тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Последний звонок сегодня прозвенел для выпускников первого региона. В Брестской области функционируют 467 учреждений общего среднего образования, в которых обучается 166,5 тысяч учащихся. Вторую ступень общего среднего образования окончат 16 тысяч человек. Из них около 7 тысяч продолжат обучение в колледжах. Третью ступень общего среднего образования окончат 10 100 учащихся. Из них около 820 получат аттестат особого образца с награждением золотой и серебряной медалями. Сегодня линейку в Ракитницкой средней школе Жабинковского района посетил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. В 2023 году в школе проведен капитальный ремонт здания с элементами модернизации. Торжественная линейка в средней школе номер 1 Лунинца состоялась при участии заместителя председателя облисполкома Виктора Рафаловича. Визит стал логичным продолжением кураторства над объектом. Ранее Виктор Рафалович лично инспектировал и координировал ход строительных работ в этой школе. С началом весенне-летнего периода на станции скорой медицинской помощи Бреста фиксируются вызовы по поводу укусов животными. Подобные инциденты происходят как в городской черте, так и в пригородных дачных кооперативах. Главная опасность любого укуса, царапины или ослюнения диким либо домашним животным – это риск заражения бешенством, смертельным вирусным заболеванием. Единственный способ спасти жизнь – своевременно обратиться к врачам и провести антирабическую вакцинацию, рассказала помощник врача-эпидемиолога Наталья Будько. Медицинские работники настоятельно рекомендуют соблюдать следующий алгоритм неотложных действий. Немедленно промыть место укуса водой с мылом тщательно и интенсивно в течение 10-15 минут. Обработать кожу вокруг раны антисептиком, наложить чистую марлевую повязку или бинт. Как можно скорее обратиться в ближайший травматологический пункт или приемный покой хирургического стационара. И в завершение новости партнеров. Битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Завоюем золото вместе. Вперед Брест, вперед БГК. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на pureback.by.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Ольга Фалеева. Добрый день. По итогам марта Жабинковский район уверенно закрепился в числе лидеров Республики Беларусь по уровню доходов населения, войдя в десятку районов с самой высокой средней заработной платой. Согласно актуальным статистическим данным, средняя начисленная заработная плата до вычета налогов и взносов в регионе составила 2747 рублей. Поступательный рост благосостояния жителей остается главным приоритетом в социально-экономическом развитии региона. В Жабинке рассмотрели новые площадки под многоэтажную застройку до 2030 года. Главный критерий при выборе площадок – обеспечение комфортного проживания граждан. Приоритет отдан территориям с уже существующей либо наиболее развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. Такой подход позволит существенно удешевить стоимость одного квадратного метра. Кроме того, в планах точечный снос существующих объектов на некоторых участках, чтобы освободить место для современной застройки. В перспективе новые дома могут появиться в следующих локациях: улица Кирова, переулок Рабочий, улица Каштановая Франциска Скорины, улица Заречная, улица Пушкина, улица Заводская Климука, улица Заводская 22-го съезда КПСС. Реализация этих планов позволит не только расширить жилой фонд города-спутника, но и сделать комфортное жилье более доступным для граждан. Жабинковский район продолжает удерживать статус одного из самых привлекательных регионов для проживания. Аукционы и торги, состоявшиеся 20 мая, в очередной раз подтвердили высокий спрос на землю как со стороны местных жителей, так и со стороны брестчан. По итогам аукциона реализовано 8 участков. Из них 4 реализовано в частную собственность. Продан один пустующий дом и 2 участка вместе с незавершенкой. Особый интерес вызвало предложение в микрорайоне Щеглике по улице Янки Купалы. Там реализован участок, предназначенный для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов. На этом месте ожидается возведение современных коттеджей. Повышенный спрос на участки обуславливается выгодным месторасположением Жабинки и Жабинковского района. Близость к областному центру, развитая транспортная развязка и инфраструктура делают земельные участки желанным приобретением для тех, кто ценит комфорт жизни. Следующие аукционы и торги запланированы на 10 июня.
0: Новости.
3: Жабинка готовится к важным инфраструктурным переменам. В связи с активным развитием города-спутника и ростом многоквартирной жилой застройки Жабинковский райисполком инициировал комплексную реконструкцию одной из ключевых городских улиц – Комсомольской. На первом этапе в 2026 году строительные работы затронут участок дороги от улицы Кирова до Свято-Покровской церкви. Ключевым приоритетом реконструкции является комфорт и безопасность граждан. Определены места расположения остановочных пунктов и утверждены типы остановочных павильонов. Особый акцент сделан на создании современных дорожек для пешеходов и велосипедистов с обязательным обеспечением безбарьерной среды. Планируется также заменить систему оповещения, наладить водоотведение и обустроить современные пешеходные переходы, отвечающие требованиям безопасности. Жабинковская центральная районная больница получила ключи от нового автомобиля. Торжественная церемония вручения прошла на площадке у мемориального комплекса «Брестская крепость Герой», где собрались представители учреждений здравоохранения Брестской области. Главный врач больницы Иосиф Орловец лично принял ключи от нового автомобиля из рук заместителя председателя Брестского облисполкома Виктора Рафаловича. Новая машина, поступившая в распоряжение Жабинковской ЦРБ, призвана улучшить доступность и качество медицинской помощи для жителей района. В рамках Дня пионерии и празднования 81-й годовщины Великой Победы в Жабинке состоялся торжественный митинг. Главными героями праздника стали школьники, которые сделали важный шаг. Официально стали частью Белорусской республиканской пионерской организации и Союза молодежи. Почетные гости повязали ребятам галстуки и вручили молодежные билеты. Юноши и девушки с гордостью зачитали клятвы верности принципам и уставу своих организаций, пообещав беречь историю, чтить память героев-победителей и быть достойными гражданами своей страны. На базе средней школы номер 1 Жабинки имени Зубачева прошла первая районная интеллектуальная игра по истории Великой Отечественной войны без срока давности. Инициаторами патриотического проекта выступили прокурор Жабинковского района Дмитрий Марачук и депутат Палаты представителей Национального собрания Екатерина Поздяйкина. Первое место и главный переходящий кубок завоевала команда хозяев площадки «Горящие сердца» из первой школы. Второе место у команды «Бастион» из Жабинковского лицея. Третье место заняла команда «Пламя» из Старосельской средней школы. Жабинковские боксеры завоевали медали на первенстве республики по боксу в Орше среди молодежи до 18 лет. В составе сборной Брестской области достойно представили Жабинковский район и показали высокие результаты воспитанники тренера Юрия Овчинникова. В упорной борьбе Давид Тюрко, весовая категория до 54 килограммов, завоевал серебряную медаль. Максим Рыбак, весовой категории до 71 килограмма, стал бронзовым призером. В связи с проведением последнего звонка и выпускных вечеров в Жабинковском районе будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в разлив. Сегодня до 24 часов в связи с проведением последнего звонка, с 8 до 24 часов 12 июня и с 0 до 8 часов 13 июня в связи с проведением выпускных вечеров. С новостями Жабинковского района знакомила Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. «Интерсити Бай» в агентствах вашего доверия.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: С недавнего времени, а точнее с 2013 года, одна из центральных улиц Бреста, улица имени Николая Васильевича Гоголя, славится своей аллеей кованых фонарей. Однако мало кто задавался вопросом, какое отношение русский прозаик с украинскими корнями имеет к белорусскому Бресту. На самом деле, никакого. Николай Васильевич никогда здесь не был, нигде про Брест не писал и не упоминал. И вряд ли предполагал, что в этом городе много лет спустя его именем назовут одну из центральных улиц. Застройка улицы началась в середине 19 века и называлась Средняя, поскольку разделяла город ровно посередине. А когда она стала носить имя Гоголя? В одном из источников указывается дата – 1919 год. Но в памятных книгах Гродненской губернии, начиная с 1904 года, в Брест-Литовске все же указывается улица Гоголя. Возможно, оно появилось в топонимике Бреста после того, как город большей частью сгорел в пожаре 1902 года и начал заново отстраиваться. Известно также, что по решению местной рады на Думской площади Брест-Литовска в те начальные годы века была открыта библиотека имени Николая Васильевича Гоголя. В межвоенные годы память о Гоголе сохраняла русская гимназия в Бресте над Бугом, где проводились дни его памяти. А улица Гоголя при Польше носила имя Тадеуша Костюшка. Прежнее название ей было возвращено в 1944 году. Однако сам знаменитый памятник-бюст был возведен в 1962 году к 110-летию со дня кончины Гоголя на улице, носящей его имя. Автор памятника – скульптор Алексей Егорович Шмаков, ученик знаменитого белорусского и советского скульптора Андрея Бембеля. Памятник Гоголю в Бресте был одной из его дебютных монументальных работ. Видимо, культура и интуиция подсказывала Шмакову направление взгляда Гоголя на скульптуре в небесной сфере. Этим брестский памятник уникален и отличается от всех прочих, можете сами сверить, на которых Гоголь смотрит или свыше на потомков, или вниз в бездну отчаяния, как на Никитском бульваре в Москве, или прямо вперед в некую даль. И в своем взгляде, устремленном в небеса, памятник Гоголю в Бресте воплощает веру в лучшую жизнь для настоящего и будущих поколений.
0: Брест аудиогид. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни

0: Реклама.
1: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Реклама.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус. Каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's go.

Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, местами 4-5 градусов, днем 22-27. В Барановичах ночью 7-9, днем 23-25. В Пинске ночью 8-10, днем 24-26. В Бресте ночью 9-11, днем 25-27.
2: Реклама.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-26.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
0: Наши треки.
2: Сердце на куски,